0: Вовкин сундук на Марусе FM.
1: Если б не было тебя,

Вспомнились как молния. Моя голова вспышкой заполнила мысли. Мысли в смысле, я никогда подобного не чувствовал. Текать безумие и быть с тобой то же самое, что быть без

0: Фокусе FM. Твой личный фитнес-тренер.
1: Третий раз блестит на крапиве. Я стою на дороге, прислоним жизнь к тебе.
2: Чё скажешь?
1: От луны свет большой, прямо на нашу крышу. Где-то без слова вдалеке. Я слышу

канал Маруся FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся FM.

0: Коста Лакоста, Черри Леди.
1: А ты пахнешь Том Форд, Черри, Черри, Черри Леди, сам себе не верю.
0: Татьяна Курту.

0: танцы.
1: Первая любовь, первый поцелуй, первые слова о том, что я буду рядом. Первая любовь, слезы до ветру, просто будь со мной.

Маруся-ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся-ФМ.

0: Маруся FM.
1: Я доставила вещи, но я плакать не буду. Значит, все сны были вещи, отвыкнуть будет трудно. Зачем ты дальше пишешь? Мне дожимаешь эмоции. Через пару секунд мы с тобой станем незнакомыми.

0: Маруся FM.
1: Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

Бабушкин сундук на Марусе FM.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Реклама. Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в Техпроме на Промышленной 9А.
1: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья, Ленина, 91. Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в «Теплов Хаус». Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. «Теплов Хаус». Шарья. Павлика Морозова, 30.
3: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурова Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Был недавно в Техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в Техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
6: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
7: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какой эксперимент решили продлить в России, что выяснили аналитики и где появилась необычная вакансия. Кабмин продлил эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев, въезжающих в страну. Изначально эксперимент был рассчитан до 30 июня текущего года, однако теперь его продлили до конца 2027 года. Решение принято с учетом положительного опыта, полученного в ходе предыдущих этапов. Власти также указали на необходимость последовательного обновления всех пунктов пропуска через границу. Доля жизнерадостных россиян выросла до 35%. Это на 1% пункт больше, чем в январе. Такие данные приводит ВСОМ. При этом стало больше и тех, кто оценивает свое состояние как тревожное. Сейчас таких 25%. Еще 22% россиян назвали свое настроение сдержанным, 18% – возбужденным. По данным аналитиков, оптимизм чаще проявляет молодежь, а тревога более характерна для активных интернет-пользователей и жителей мегаполисов. Старшие поколения чаще говорят о сдержанном состоянии. В России появилась необычная вакансия – муза для музыканта. Объявление опубликовали на одном из рекрутинговых сервисов, сообщает РИА Новости. В обязанности входит писать милые утренние сообщения, вдохновлять артиста на новые песни и поддерживать его романтичные идеи. Среди других требований значится чувство юмора, загадочность и умение быть немного недоступной. За такую работу обещают до 100 тысяч рублей в месяц, а также походы в кафе, театры, кино и цветы без повода. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Лисках 105.9.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио.

0: вашего города.
1: Сломалась машина? Скорее в Автомиг. Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья, 50 лет советской власти, 22.
2: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
8: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. Ресурсы.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: FM. Шикарно. Реклама. Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
3: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья. Территория центрального рынка. Рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья. Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8 920 381 90 28.
5: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
6: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
7: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
8: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика. Лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Новые русские хиты на радио Маруся ФМ. Маруся ФМ.
1: Маруся ФМ.
0: Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
2: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Филипп Киркоров мечтает покорить космос. По словам артиста, он бы хотел полететь на Луну. В свои 59 лет Киркоров признается, что чувствует себя прекрасно. Он отмечает, что у него нет проблем с давлением. Артист также отметил, что планирует взять с собой в космическое путешествие своего любимца, щенка породы мальтипу Леонардо. Оказалось, что он не расстается со своим питомцем. Более того, певец мечтает, чтобы Лео стал популярнее, чем он сам. Певец Шаман в интервью ТАСС поделился подробностями своего райдера и привычками перед выступлениями. Артист рассказал, что помимо портрета президента России, в его райдер включен березовый сок. Певец отметил, что старается избегать тяжелой еды перед выходом на сцену и делает ставку на легкие продукты и напитки. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Норильске на 103.5.

0: Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Главный новостной портал Шарии – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Кузя FM представляет статус хит.
1: Макан Эль.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не...

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Сезон уютных встреч на Нью Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Ветлуга Парк».
2: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Estelle, Капус, Вэлла, Шварцкопф, Лонда Профессионал, бутик «Красотка», Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Дроваком. Дровоколотые, береза, смесь, осина, торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
6: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Россияне скупают ретро-автомобили. С начала весны спрос на машины старше 30 лет вырос в полтора раза. Россияне массово привозят из Европы старые модели Mercedes, Porsche и BMW. Они обходятся гражданам от 5 до 30 миллионов рублей. При этом около половины цены уходит на доставку и растаможку. Эксперты объясняют ситуацию тем, что на такие авто не нужно платить утильсбор. Европейские бренды до сих пор выпускают оригинальные запчасти для старых моделей и доставляют их в Россию через дружественные страны. В Москве проведут переразметку дорог. На некоторых участках полосы движения расширят, а где-то введут дополнительные. Так, новая полоса появится на внутренней стороне МКАД перед съездом на Ярославское шоссе. Кроме этого, планируется увеличить длину левоповоротного кармана с Мичуринского проспекта в сторону Олимпийской деревни. Всего в этом году запланировано не менее 100 проектов по переразметке столичных трасс. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Орле 92.5.

Заряжай свой смартфон на Marus.fm. Это качественный звук без прерываний. Marus.fm. Это название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся FM. В любой

0: Двери, ворота, Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья, территория центрального рынка, рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории «Е», официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Вирусе FM. Реклама. Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья, Ленина, 91. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
8: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для «Тойота», «Форд», «Фольксваген», «БМВ», «Ниссан» и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. Автомиг. Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
9: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Илон Маск снова предупредил о рисках бесконтрольного развития искусственного интеллекта. Во время судебного заседания по иску против OpenAI и ее главы Сэм Альтман он заявил, что нейросети могут стать как величайшим инструментом человечества, так и привести к его гибели. Бизнесмен считает, что при неблагоприятном развитии событий технологии способны выйти из-под контроля. По словам Маска, важно избежать сценария, похожего на Терминатора, и перейти к более безопасной модели взаимодействия, чтобы развивать искусственный интеллект в формате симбиоза с человеком. Эту идею он связывает и с проектом Neuralink, который занимается мозговыми имплантами. По его словам, именно такие решения могут помочь людям сохранить контроль над развитием технологий. Маск также заявил, что момент, когда ИИ превзойдет человеческий интеллект, быстро приближается и вызывает у него серьезную тревогу. В суде он требует вернуть OpenAI к некоммерческой модели и взыскать с ответчиков 130 миллиардов долларов. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Ярославле 106.5.

0: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
1: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт «Довода.РФ». 8-923-181-90-28.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шария 87.5 FM.

0: Уверенный хит.
1: Ню и Асия. Помнишь?

0: высшей лиги.
1: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
3: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
4: Заправил авто? И себя не забудь! Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шария-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Маруся FM. Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся FM. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какое новшество появится в России, что выяснили аналитики и что за объявление появилось в сети. Общественная палата поддержала идею создания в стране единого реестра домашних животных. Предложение депутатов общественники считают своевременным и действенным механизмом для решения проблемы бездомных животных. Значительная часть бездомных питомцев оказывается на улице из-за потери или недобросовестности прежних хозяев. Введение обязательной регистрации должно изменить ситуацию и позволит оперативно находить потерявшихся питомцев. Больше всего трудоголиков живет в Казани и Екатеринбурге, выяснила газета.ру. Также в топ городов с большим количеством переработок вошли Краснодар, Челябинск и Нижний Новгород. При этом, в общем, по стране за последний год со сверхурочной работой столкнулись 2/3 граждан. Общее отношение россиян к переработкам остается преимущественно отрицательным. В Одинцово появился невероятно дорогой лот. Местная жительница выставила на продажу обычного с виду кота за 200 миллионов рублей. Главная фишка питомца – феноменальная чистоплотность. Хозяйка уверяет, что кот давно освоил унитаз и даже сам смывает за собой. Так что будущему владельцу обещают жизнь без лотков, наполнителей и лишних хлопот. В остальном это просто идеальный домашний зверь. Тихий, ласковый и отлично ладит с детьми, пишет Лента.ру. Женщина называет кота инновационным и даже приписывает ему способности поправлять здоровье хозяев. Но купить его в один клик не выйдет. Есть условия. Потенциальный покупатель обязан пройти собеседование и тест на адекватность. Кто именно будет проводить этот кастинг – загадка. Маруся FM в Москве на 107.0, в Кольчугино – 97.
0: Новый русский мегахит на Маруся FM.
2: Багарди и Дилит. Зироу.

день в мире выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите их первыми.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от Аксиомы. И бегать никуда не надо. Прямо с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от Аксиомы и наблюдай за тем, что важно.
10: 8-800-505-38-98.
11: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9955. Код города 4942. Настройся на музыку.

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: прекрасная. Маруся FM. Реклама.
1: Дорогой, мне жарко. Снова жарко. У, жарко. Лариса, йопарасотет, дай мне отопление настроить, а?
2: В отношениях важно сохранить тепло, а температура в доме поддержит тепло в хаус. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера тепло в хаус в Шарье на Павлика Морозова, 30.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
7: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
8: Уже в

0: Подпишись ВКонтакте. Техногаз Шарья.
1: Твоя мебель, твой стиль. В Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. Ресурс.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Российские спортсмены в апреле успешно выступили на международных турнирах после возвращения на крупные старты. По данным министра спорта Михаила Дегтярева, с начала года 155 атлетов выступили под флагом страны, а гимн России звучал уже 65 раз. Одним из главных событий стала победа женской сборной России по водному поло на Кубке мира на Мальте. Водное поло стало первым командным видом спорта, где сборная России вернулась на крупный турнир с флагом. Успешно выступили борцы, дзюдоисты и тяжелоатлеты. На чемпионате Европы по борьбе российская команда завоевала 19 медалей, из них 8 золотых. Дзюдоисты взяли 7 наград на Евро в Тбилиси, а тяжелоатлеты ярко вернулись на международную арену в Батуми. Следующими важными стартами станут чемпионаты мира и Европы, где российские спортсмены рассчитывают продолжить выступления с национальными символами. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Алапаевске 97.3.

0: Реклама.
1: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья, территория центрального рынка, рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
2: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
3: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
4: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
5: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
6: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
7: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник энергии.

чем больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А. Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт «Довода.РФ». 8-920-381-90-28.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
4: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких.

0: растительными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Илон Маск объявил о начале серийного выпуска роботизированных такси под названием CyberCab. Производство осуществляется компанией американского инвестора Tesla. Концепт такого такси был впервые представлен в октябре 2024 года, пишет ТАСС. Особенность этих машин – полная автономность, поскольку они изначально не предусматривают какого-либо управления для человека. Стоимость одного такого такси для бизнесменов составит около 30 тысяч долларов. Яндекс представил ИИ-платформу для автомобилей с Алисой. Она объединяет навигацию, мультимедиа, сервисы Яндекса и функции автомобиля, позволяя управлять ими голосом. Алиса будет учитывать контекст поездки, маршрут, трафик и планы пользователя и не только отвечать на запросы, но и самостоятельно предлагать решения. Система станет глубже интегрироваться с автомобилем, предлагая действия на основе его состояния. Например, советовать заехать в сервис при неисправности. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Нижнем Новгороде 95.6.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Казаки делают хиты. Облака.

0: Дождя FM. Горячие песни этой недели.
1: Люся Чеботина. Против преступления. Тима ищет свет.

0: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие. Для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья. Ленина, 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и вам ФЦ.
7: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья, территория центрального рынка, рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
2: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: Лучшие хиты. Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. «Дневники няни» превратят в сериал. Одним из продюсеров нового шоу Netflix выступит звезда оригинала Скарлетт Йоханссон. Картина 2007 года повествует о выпускнице колледжа Энни, устроившейся домашней прислугой в богатую семью X, проживающую в Манхэттене. Главная героиня сразу остро ощущает разницу своего скромного статуса и обеспеченной жизни хозяев. Сталкивается с капризами и причудами респектабельной пары и их озорного сына. Знакомство Энни с гарвардским красавчиком заставляет ее серьезным образом задуматься о правильности выбранного карьерного пути. Проект «Конец света» с Райаном Гослингом преодолел порог в 600 миллионов долларов мировых кассовых сборов. Гослинг сыграл в картине школьного учителя, которого отправляют в космос ради спасения Солнца и всего человечества. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Кирове на 89.2.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Артем Смайл. «Цыганка нагадала».

0: Настоящий дачник знает. Главное, не застудить помидоры. «Стройточка». Теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка». Шарья Орджоникидзе 2Б и Мантурова Синная 1.
1: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся F.

0: Ресурсе FM.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Кокосе FM представляет статус хит.
1: Диджей Смэш и Диор. Розовый туман.

0: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
2: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья, 50 лет советской власти, 22. «Автомиг» – все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
0: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся

0: Маруся ФМ. Новые русские хиты Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какое новшество ждет россиян, что выяснили аналитики и какой рекорд установили в Великобритании. Минтранс сообщил о начале пассажирских перевозок в Абхазию по системе единого билета. Теперь путешественникам не нужно самостоятельно планировать стыковки поезда или самолета на другие виды транспорта, а в стоимость билета уже заложен полный маршрут. Пересадка происходит на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Среди россиян заметно растет интерес к загородной жизни. По данным ЦИОМа, если в 2019 году купить дачу или участок хотели около половины жителей городов, то сейчас уже примерно 70%. Все больше людей рассматривают загородный дом не как дачу, а как место для постоянного проживания. Особенно высокий интерес к такой жизни отмечают у молодых людей. Эксперты связывают этот тренд с последствиями пандемии и развитием индивидуального жилищного строительства. В Лондоне побили мировой рекорд по длине тирамису. На протяжении 2 дней 100 итальянских кулинаров трудились над созданием гигантского лакомства. Все этапы строго контролировались экспертами из книги рекордов Гиннесса, так как одним из главных требований была полная сборка десерта непосредственно на месте. Длина лакомства составила 440 метров 60 сантиметров. Для приготовления гигантского десерта использовали более 2 тонн сыра маскарпоне, 50 тысяч печенье савоярди и более 3000 куриных яиц. Высота рекордной конструкции составила 8 сантиметров, а ширина 15 сантиметров. Все вырученные средства были направлены на благотворительность. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Мичуринске 88.7.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Женя Весна. Внутренний голос.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: все краски музыки. Маруся FM. Реклама.
1: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт «Да-вода.рф». 8-920-381-90-28.
2: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья. Территория центрального рынка. Рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
5: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
6: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Илон Маск снова предупредил о рисках бесконтрольного развития искусственного интеллекта. Во время судебного заседания по иску против OpenAI и ее главы Сэм Альтман он заявил, что нейросети могут стать как величайшим инструментом человечества, так и привести к его гибели. Бизнесмен считает, что при неблагоприятном развитии событий технологии способны выйти из-под контроля. По словам Маска, важно избежать сценария, похожего на Терминатора, и перейти к более безопасной модели взаимодействия, чтобы развивать искусственный интеллект в формате симбиоза с человеком. Эту идею он связывает и с проектом Neuralink, который занимается мозговыми имплантами. По его словам, именно такие решения могут помочь людям сохранить контроль над развитием технологий. Маск также заявил, что момент, когда ИИ превзойдет человеческий интеллект, быстро приближается и вызывает у него серьезную тревогу. В суде он требует вернуть OpenAI к некоммерческой модели и взыскать с ответчиков 130 миллиардов долларов. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Ярославле 106.5.

подкасты Радио Маруси ФМ. Это легко и бесплатно. Ищи и качай для любых устройств.

0: Реклама. Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусно. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обязательно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
10: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
11: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
12: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
13: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник энергии.

0: Все просто, идеально, ты будешь готов. Это слово ты почувствуешь, слово любовь.
1: Маруся FM. Новый русский мегахит на Маруся FM.
2: Holiday Boy, ты не хотела.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8 910 950 0303. Шарья, Ленина, 91. Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на Промышленной 9А.

0: 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
3: Открываем сезон с пользой для всей семьи. Овощи и фрукты от агрокомбината «Высоковский». Спелые, ароматные, сочные, свежие и такие вкусные. Шарья. Территория центрального рынка. Рядом с магазином «Океан». А ты не забыл заглянуть к нам?
4: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
5: Хватит стесняться. Пора действовать. В «Блик Плюс» твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология «Блик Плюс». Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Exit представил новый Xlantix ESGT и полноразмерный флагманский внедорожник EX9. На международном рынке название модели ET8 Concept. Xlantix ESGT делает акцент на тактильности и визуальной утонченности, тогда как новый EX9 на вариативности пространства и выразительности формы. В модели Xlantix ESGT спортивные сиденья с активной боковой поддержкой, обеспечивающей надежную фиксацию тела даже при динамичном вождении. Для EX9 характерна минималистичная передняя часть. В салоне разместили регулируемый плавающий экран. Автомобилистам может грозить штраф до 5000 рублей за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время. Сигнализация автомобиля выполняет важную функцию предупреждения правонарушений, однако при этом может создавать существенный дискомфорт для окружающих. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Орле 92.5.

0: Расслабляйся, Маруся FM.
1: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопасней. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: центр «Флора». Тюльпани, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
1: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
2: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Давода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
5: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
11: «Маруся ФМ». Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Давай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Вкусе FM. Сделано с любовью. Реклама.
1: Дымоход – не просто труба. Это система безопасности и эффективности вашего дома. Теплов Хаус – проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте, доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
2: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
3: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и банкротству.
4: Дроваком. Дроваколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
7: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья, 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
8: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти. 22.
9: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
10: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Новые русские хиты на радио Маруся ФМ. Маруся ФМ.
1: Маруся ФМ.
0: Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
2: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Российские спортсмены в апреле успешно выступили на международных турнирах после возвращения на крупные старты. По данным министра спорта Михаила Дегтярева, с начала года 155 атлетов выступили под флагом страны, а гимн России звучал уже 65 раз. Одним из главных событий стала победа женской сборной России по водному поло на Кубке мира на Мальте. Водное поло стало первым командным видом спорта, где сборная России вернулась на крупный турнир с флагом. Успешно выступили борцы, дзюдоисты и тяжелоатлеты. На чемпионате Европы по борьбе российская команда завоевала 19 медалей, из них 8 золотых. Дзюдоисты взяли 7 наград на Евро в Тбилиси, а тяжелоатлеты ярко вернулись на международную арену в Батуми. Следующими важными стартами станут чемпионаты мира и Европы, где российские спортсмены рассчитывают продолжить выступления с национальными символами. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Алапаевске 97.3.

смотреть кино и слушать радио. В подкасте «Кино по радио» это возможно. Каждый четверг

0: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
1: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: Правильное радио. Маруся ФМ. Реклама.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких из

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник апельсин.
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какое новшество появится в России, что выяснили аналитики и что придумали ученые из Финляндии. В России появится индекс Цезаря. С его помощью будут измерять популярность готовой еды среди россиян. В отчеты войдут данные о спросе на готовые блюда в городах-миллионниках. Индикатор станет первым в стране инструментом для оценки потребительского спроса на готовую еду и доступности продукции в городах. Постоянный мониторинг рынка с учетом оценок покупателей сформирует достоверную картину качества. 64% опрошенных россиян оставляют чаевые курьером, причем 83% делают это регулярно. Мужчины и женщины оставляют на чай с одинаковой частотой. Молодежь оставляет на чай примерно в 70% случаев, против 60% у других возрастных групп. Чаще всего размер вознаграждения составляет от 50 до 100 рублей. Почти для половины россиян чаевые – это способ поблагодарить курьера за его работу. Чаще всего респонденты оставляют на чай за работу в плохую погоду. Около половины готовы дополнительно вознаградить за доставку тяжелого заказа. Инженеры из Финляндии создали устройство для виртуального похода в сауну. Оно представляет собой набор из очков виртуальной реальности и специальной куртки. В последнюю встроены термоэлектрические элементы. Они нагреваются, подстраиваясь под действия пользователя в цифровом мире. При этом устройство умело имитирует движение горячего пара по рукам человека. Авторы надеются, что их наработки приблизят прогресс в области виртуального туризма, а также помогут создать тренажеры для пожарных и спасателей. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Лысьве 88.7.

все проблемы в сторону. Дело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Евамед» приглашает всех на вакцинацию от клещей, а также на плановую вакцинацию детей. Перед процедурой необходима предварительная запись к врачу. 8-910-950-03-03. Шарья, Ленина, 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария. 87.5 FM.

Маруся ФМ. Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех,

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Филипп Киркоров мечтает покорить космос. По словам артиста, он бы хотел полететь на Луну. В свои 59 лет Киркоров признается, что чувствует себя прекрасно. Он отмечает, что у него нет проблем с давлением. Артист также отметил, что планирует взять с собой в космическое путешествие своего любимца, щенка породы мальтипу Леонардо. Оказалось, что он не расстается со своим питомцем. Более того, певец мечтает, чтобы Лео стал популярнее, чем он сам. Певец-шаман в интервью ТАСС поделился подробностями своего райдера и привычками перед выступлениями. Артист рассказал, что помимо портрета президента России, в его райдер включен березовый сок. Певец отметил, что старается избегать тяжелой еды перед выходом на сцену и делает ставку на легкие продукты и напитки. Это были новости шоу-бизнеса на Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Норильске на 103.5.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Holiday Boy, ты не хотела.

когда ты меня забудешь. Я приду каплями на асфальте. Меня смоют маршрутки, где я потерян и не найден. Не алло. Когда ты меня забудешь, цветочки не вянься. Чувства смоются в лужи, вы только по ним не гуляйте.

Подключай свой смартфон на Maruz.fm. Это качественный звук без прерываний. Maruz.fm. Это название любимых треков и история. Maruz.fm. Прямой эфир радио Maruz.fm в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Maruz.fm.

горячие хиты на радио Маруся FM. Маруся FM. Маруся FM.

работали, сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит ноутс.

Маруся FM. Маруся FM.

день в мире выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите их первыми в эту пятницу в 18.00 в подкасте «Маруся ТОП-20». Только на радио «Маруся FM».

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

сами разожгли огонь, чтобы в нем согреться. Черствые улыбки бросили в него тут пусто. А может, каждый просто мечтал найти свое место, где нам двоим не будет холодно, не будет грустно. Прости меня за прямоту, жалею о сказанном. Эти раны кровоточат, я лишаюсь разума. Но тебя лишь об одном прошу, останься тут, чтобы хотя бы кто-то осадил за прямоту. В стихах моих ни капли фальши, это разговор с

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет.

Москва. Включайся. 107.0. Маруся.